контрабанда, наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, вычитают я только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть до убийства жалкого говна.